0: точка выхода указанного коридора являются территории Азербайджанской республики. Об этом в интервью журналистам сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов. «Американские партнеры регулярно информируют нас о ходе переговоров и процессе в целом», – заявил министр. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Южный Судан по случаю Дня независимости страны. Соответствующая публикация размещена в аккаунте МИД в соцсети X. «Искренне поздравляем Республику Южный Судан с Днем независимости. Желаем этой стране устойчивого мира, стабильности и процветания», — говорится в публикации. Посольство США поздравило азербайджанских дипломатов с профессиональным праздником. Посольство высоко ценит тесное сотрудничество с МИД Азербайджана и преданность своему делу и профессионализм азербайджанских дипломатов, которые способствуют развитию международного диалога и укреплению партнерских отношений с Соединенными Штатами и другими странами мира. «Мы желаем всем сотрудникам дипломатической службы дальнейших успехов в их важной работе и рассчитываем на дальнейшее укрепление дружбы и стратегического партнерства между США и Азербайджаном в предстоящем году», говорится в публикации дипломатической миссии, размещенной в социальной сети X.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

новый этап сотрудничества между Азербайджаном и Иорданией. Прошедшая в Баку встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вице-премьером Иорданского Хашимитского королевства, министром иностранных дел и по делам иммигрантов Айманом Ас-Сафади, стала очередным важным шагом в укреплении отношений между двумя странами. Стороны, обсудив текущее состояние и будущие перспективы сотрудничества в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах, выразили заинтересованность в дальнейшем расширении связи. В ходе обсуждений была отмечена важность расширения двусторонней правовой базы и повышения эффективности деятельности совместной Азербайджано-Иорданской комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. По итогам встречи были подписаны два межгосударственных соглашения, о чем сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем заявлении для прессы. Сегодня было подчеркнуто, что для углубления дружеских отношений между нашими странами и народами необходимо уделять особое

и международного развития Азербайджанской республики долгие годы сотрудничает с соответствующими структурами Иордании. С конца мая начались регулярные рейсы один раз в неделю. Сегодня было подписано соглашение о взаимной отмене визовых требований.

0: Делегация Азербайджана находится с рабочим визитом в Туркменистане для участия в 9-м заседании совместной межправительственной комиссии двух стран. В рамках визита президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов принял азербайджанскую делегацию во главе с министром экономики Михаилом Джабаровым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления отношений между Азербайджаном и Туркменистаном, основанных на принципах дружбы, братства и взаимного уважения, диверсификация делового партнерства, продвижение совместных инициатив, а также расширение регионального торгово-экономического сотрудничества. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, также принял министра экономики Михаила Джабарова. Министр также провел встречу с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана Гуванчем Агаджановым, заместителем председателя кабинета министров Туркменистана, сопредседателем совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном с туркменской стороны Нокергулу Атагулиевым, заместителем председателя кабинета министров Туркменистана, министром иностранных дел Рашидом Миредовым. В ходе встречи были обсуждены перспективы расширения экономического диалога и делового партнерства между Азербайджаном и Туркменистаном, состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в энергетической сфере, реализации совместных проектов и другим направлениям, представляющим взаимный интерес.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: регионального сотрудничества. Изменения в глобальной энергетической системе, борьба с изменениями климата и стремительный переход к возобновляемым источникам энергии открывают новые горизонты для энергетического сотрудничества между странами. В этом контексте трансграничные проекты в области зеленой энергетики становятся не только инструментами укрепления энергетической безопасности, но и важными шагами к углублению экономической интеграции, обеспечению устойчивого развития и укреплению стратегического партнерства между регионами. Инициатива «Зеленый энергетический коридор Каспийское море, Черное море, Европа», в которой также участвует Азербайджан, представляет собой один из ключевых международных проектов, реализуемых в данном направлении. В очередной раз Баку становится одним из ключевых центров международного энергетического диалога. Встреча министров энергетики и экономики разных стран в нашей столице имеет особое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности, продвижения возобновляемых источников энергии и расширения регионального сотрудничества. В эпоху стремительного энергетического перехода в мире переход к зеленой энергии стал не только экологической задачей, но и одним из ключевых условий экономического развития и энергетической безопасности. В этом контексте встреча в Баку предоставляет уникальную возможность для обмена опытом между странами, обсуждения новых инвестиционных перспектив и реализации совместных проектов. Основной темой обсуждения стало текущее состояние проекта «Зеленый энергетический коридор Каспийское море, Черное море, Европа» и переход к его следующему этапу. Об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов.
1: Today's meeting marks the beginning of a new chapter in the development of the Caspian Black Sea Europe Green Energy Corridor.
2: Бүгінгі жылас Хазар-Гара-Дәніз Европа Яшыл Энерджи Дәлізінің инкшафында...
0: Сегодняшнее заседание закладывает начало развития нового этапа в инициативе «Зеленый энергетический коридор Каспийское море, Черное море, Европа». В результате продолжительного сотрудничества успешно завершилось техническо-экономическое обоснование. Оценка работы подтвердила, что реализуемый проект стратегически значим с технической и экономической точек зрения. Мы приступили к этапу развития и реализации проекта. На заседании было отмечено, что успешное завершение технико-экономического обоснования знаменует собой переход от этапа планирования проекта к этапу его практической реализации. На данном этапе особое внимание будет уделено разработке механизмов финансирования, совершенствованию нормативной базы и дальнейшему укреплению сотрудничества между странами-участницами. Этот проект является важной частью стратегии развития зеленой энергетики Азербайджана. В последние годы реализуемые в области солнечной и ветровой энергии крупные инвестиционные проекты, объявление Карабаха и Восточного Зангезура зеленой энергетической зоны способствуют укреплению позиции Азербайджана как производителя и экспортера возобновляемой энергии. В связи с этим зеленый энергетический коридор Каспийское море, Черное море, Европа станет стратегической платформой для поставок на европейские рынки экологически чистой энергии, производимой в стране. Сегодня Азербайджан не только демонстрирует надежность в сфере традиционной энергетики, но и превращается в важнейший региональный центр, где активно развиваются возобновляемые источники энергии. Прошедшая в Баку встреча высокого уровня наглядно демонстрирует активное участие нашей страны в новом этапе энергетической дипломатии и ее вклад в формирование глобальной повестки дня, посвященной зеленой энергетике.

На конкурсе, организованном престижным американским изданием World Economic Magazine США, Государственная служба по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджанской Республики была удостоена международной премии за выдающиеся достижения в области общественного вовлечения в сохранение культурного наследия Азербайджана 2026. Премия была присуждена за успешную деятельность в области обеспечения участия общественности в охране и управлении культурным наследием, применение инновационных подходов, оцифровку объектов культурного наследия и эффективное управление базами данных. Также была высоко оценена волонтерская программа «Друг наследия» ИРСТОСТУ, реализуемая для продвижения активного участия молодежи в сфере охраны и популяризации культурного наследия, поддержки развития их знаний и навыков в этой области, а также дальнейшего повышения общественного интереса к культурному наследию. Эта награда, присужденная международными организациями, еще раз подтверждает, что реформы, проводимые Азербайджаном в области охраны культурного наследия, современные принципы управления, стратегия цифрового развития и политика, направленная на активное участие общества в процессе охраны культурного наследия, высоко ценятся на международном уровне. Азербайджан располагает значительными возможностями для привлечения инвестиций в туристическую отрасль, однако для полного раскрытия потенциала сектора важно развивать соответствующую инфраструктуру не только в Баку, но и в регионах страны. Об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс. Она подчеркнула, что инвестиции в туристическую отрасль Азербайджана не должны ограничиваться только Баку. По словам представителя Всемирного банка, туристический потенциал страны охватывает различные направления, включая природный и зимний туризм, пешие маршруты и культурное наследие. В Ташкенте состоялся международный форум «Духовное возрождение и информационная безопасность в тюркском мире». В мероприятии приняли участие медиа-представители Азербайджана, Узбекистана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана. Обсуждались вопросы информационной безопасности, борьбы с дезинформацией, роль соцсетей и вызовы, связанные с контентом, создаваемым искусственным интеллектом. По итогам форума был показан документальный фильм «Духовное возрождение тюркского мира». На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире. До свидания и всего вам доброго.

Шуше пройдет 4-й глобальный медиафорум. Организован официальный прием по случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы. В Баку начал работу международный форум органов финансовой разведки государств-членов Организации Тюркских Государств. Об этих и других новостях более подробно. 13-14 июля пройдет 4-й Шушинский глобальный медиафорум под девизом «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия». Шушинский глобальный медиафорум, уже ставший одной из влиятельных международных платформ, в этом году будет посвящен теме «Миссия медиа в продвижении мира, восстановление правды и возрождение доверия». В форуме примут участие около 160 представителей медиа, экспертов и руководящих лиц из 54 стран мира, а также представители около 30 международных информационных агентств и более 60 ведущих медиаструктур. К мероприятию также присоединятся представители около 10 международных организаций и компаний. Цель мероприятия – внести вклад в принятие практических шагов по восстановлению пошатнувшегося доверия между обществами, укреплению цифровой солидарности и обеспечению мира, выдвигая на первый план важность ответственного поведения в медиасфере. По случаю профессионального праздника сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана во дворце Гюлистан прошли официальный прием и концертная программа. В официальном приеме приняли участие высокопоставленные представители Министерства иностранных дел и ряда государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, а также руководители и представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий и международных организаций. Выступивший на мероприятии помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, посол Марокко в нашей стране Мухаммед Адиль Эмбарш передали свои поздравления сотрудникам органов дипломатической службы по случаю профессионального праздника и пожелали им успехов в деятельности. В выступлениях говорилось о главных внешнеполитических успехах, приоритетах, а также отмечались заслуги сотрудников дипломатической службы в росте международного авторитета нашей страны.

0: Сегодня в Баку при организационной поддержке службы финансового мониторинга Азербайджана начал работу международный форум органов финансовой разведки государств-членов Организации Тюркских Государств. Форум на тему осознания рисков легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансирования терроризма в странах ОТГ, общие вызовы, совместные решения проводятся с целью дальнейшего укрепления сотрудничества между органами финансовой разведки на пространстве ОТГ, поощрения обмена опытом и формирования единых подходов в сфере борьбы с финансовыми преступлениями. В форуме принимают участие генеральный секретарь ОТГ Куфанычбек Омуралиев, а также руководители органов финансовой разведки, стран-членов организации и другие высокопоставленные гости. В рамках мероприятия состоится панельное заседание руководителей с участием глав органов финансовой разведки Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Венгрии. Сегодня в Баку в рамках 3-го международного форума органов финансовой разведки стран-членов Организации Тюркских Государств был подписан меморандум о создании платформы сотрудничества органов финансовой разведки государств-членов Организации Тюркских Государств. Подписание меморандума заложило новый механизм взаимодействия, определяющий институциональные основы сотрудничества между органами финансовой разведки государств-членов Организации Тюркских Государств. В рамках платформы предусматривается проведение регулярных встреч, определение приоритетных направлений сотрудничества, поощрение совместной исследовательской и аналитической деятельности, осуществление мер по укреплению потенциала, а также создание при необходимости тематических рабочих групп. Создание нового механизма взаимодействия внесет важный вклад в дальнейшее укрепление партнерства в сфере финансовой разведки на пространстве Организации Тюркских Государств, расширение совместной деятельности по борьбе с финансовыми преступлениями и развитие регионального сотрудничества в соответствии с международными стандартами. В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Республики Сербия на 2026 год в городе Баку прошла рабочая встреча военных специалистов обеих стран по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности. В ходе встречи, организованной в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам текущей ситуации в сфере информационной безопасности и кибербезопасности, современных вызовов и угроз, защиты критической информационной инфраструктуры, противодействия киберинцидентам, обмена опытом, подготовки специалистов, а также сотрудничества в организации совместных учений. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с председателем Совета директоров турецкой компании «Байкар» Сельчуком Байрактаром. В ходе встречи генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что отношения между двумя братскими странами в военной области успешно развиваются, равно как и в других областях. Министр подчеркнул значительную роль компании «Байкар» в оборонной промышленности Турции и подчеркнул важность дальнейшего развития совместного производственного потенциала за счет внедрения передовых технологических инноваций. Поблагодарив за оказанное гостеприимство, Сельчук Байрактар особо отметил, что взаимные визиты оказывают положительное влияние на укрепление Азербайджано-турецкого военного и военно-технического сотрудничества.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Официально Баку остается приверженным своим принципиальным взглядам в отношении достижения устойчивого мира. Азербайджан последовательно и неуклонно придерживается политики по обеспечению прочного мира и безопасности в регионе. Постконфликтный период наша страна предприняла значимые шаги с целью продвижения мирной повестки дня и регулирования межгосударственных отношений в соответствии с нормами и принципами международного права. Такой подход еще раз подчеркивает значимость Азербайджана для обеспечения долгосрочной стабильности в регионе. Как отметил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, наша страна выполнила все свои обязательства, связанные с заключением мирного соглашения. Текст соглашения был согласован, парафирован и представлен общественности. Это свидетельствует о том, что Азербайджан занял конструктивную позицию и предпринял все необходимые шаги для продвижения мирного процесса. Выступление Джейхуна Байрамова. Господин президент в своих многочисленных выступлениях сообщал позицию нашего государства в отношении данного вопроса. Так господин президент рассказал о наших ожиданиях по этому вопросу, а именно исключение из Конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану. С момента исключения этих претензий будет заключено мирное соглашение. Тем не менее, официальный Баку убежден, что все существующие препятствия для подписания мирного соглашения должны быть полностью устранены. Согласно позиции Азербайджана, сохранение в Конституции Армении положений, содержащих территориальные претензии к нашей стране, может создать почву для правовых и политических конфликтов в будущем. Именно поэтому решение этого вопроса рассматривается как одно из ключевых условий для обеспечения прочного и стабильного мира. В то же время Азербайджан выступает за установление границ в соответствии с международным правом и историческими картами. Так, успешное продолжение процесса делимитации будет способствовать укреплению стабильности в регионе и минимизации потенциальных напряженностей в будущем. Вот как прокомментировал это руководитель МИД. Достигнутым соглашением относится процесс делимитации от севера к югу, то есть от расположенной вблизи Грузии, Азербайджана, армянской границы в южную сторону к Ирану. Естественно, в рамках этого процесса будут решены и другие вопросы. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что Азербайджан, как и другие страны Южного Кавказа, стремится к созданию новой среды сотрудничества и добрососедства. Подписание соглашения о мире может усилить экономическую интеграцию в регионе и способствовать реализации транспортно-коммуникационных проектов и развитию и укреплению доверия между народами. Таким образом, на текущем этапе решающее значение для мирного процесса будут иметь шаги, которые предпримет Армения.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Очередная дезинформационная кампания реваншистов. В то время как Азербайджан и Армения успешно продвигаются к нормализации отношений и достигли согласия по тексту мирного соглашения, в информационном пространстве активизировались реваншистские круги. Статья, опубликованная на портале Atlantico.fr о Ванессе Геворкяна, являющемся представителем несуществующего Арцаха во Франции, может быть расценена как попытка поставить под сомнение новые реалии в регионе и дискредитировать мирную повестку дня между Азербайджаном и Арменией. Чтобы понять, в чем суть претензий Армении, достаточно взглянуть на ее оккупационную политику, проводимую на протяжении долгих лет. Почти 30 лет Армения удерживала под оккупацией признанные на международном уровне территории Азербайджана. Сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные земли, а города и села были разрушены. Все это нашло отражение в многочисленных отчетах международных организаций. После 44-дневной Отечественной войны в 2020 году и полного восстановления суверенитета Азербайджана в 2023 году в регионе сложилась новая политическая и правовая реальность. Мировая общественность признает, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и этот вопрос больше не вызывает споров с точки зрения международного права. Тем не менее, некоторые реваншистские силы пытаются вновь поднять старые и необоснованные утверждения на разницу.

различных платформах, стремясь подорвать перспективы мира и сотрудничества в регионе. Политолог Сахиль Искандеров подчеркивает, что главной целью реваншистской пропаганды является отсрочка подписания мирного соглашения. Представитель незаконного режима выступает с предвзятыми заявлениями, в которых заинтересован только он. Конкретно предпринимаются шаги, препятствующие заключению мира между Азербайджаном и Арменией. Иными словами, заявления опираются на мнение реваншистских сил в Армении. Фактически цель этой пропаганды – поддерживать реваншистские настроения в армянском обществе, замедлять процесс нормализации и затягивать подписание мирного соглашения. Ведь сегодня региону необходимы не конфликты, а реальные действия, направленные на укрепление доверия между сторонами, открытие коммуникаций и расширение экономического сотрудничества. Азербайджан неоднократно заявлял, что в регионе есть все необходимые условия для установления и поддержания стабильного мира. Достигнутый прогресс в процессе делимитации и переговоры, направленные на формирование межгосударственных отношений, служит ярким подтверждением этого тезиса. На данном этапе выдвижение необоснованных претензий не способно ни изменить новую реальность, сложившуюся в регионе, ни опровергнуть положение, закрепленное международным правом. Напротив, подобные попытки представляются частью неудачных информационных кампаний, направленных против усилий, направленных на создание будущего региона, основанного на сотрудничестве и развитии. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго!